0: Ну, все, сразу. Вот это я был сорок. Погнал.
1: Conversation on this surface.